Боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се сдела вам бо десту.